0: месте в очередном совещании политического...
1: Тальнуя! Эй, тальнуя! Икоту, икоту, икоту! Тальну, тальну!